0: Сметана!
1: Диана Шецова, ама дальше на культурный показки за вас.
2: Сервис! Хоя ваш убер термино за ваш конц тюжиня. Пэдлати и пицайнские намши с джезом бужотеке сэрско-нимска намша везвем комаруе с фарарьем Себастьян Шлаураф Шелла, а с лектором Хартмутом Лайпнером. Сегат вею, пшосы кубка сэрска намша до тамнее сэрские церкви на бадарске дрозе жасыш. Кярли же су само южо гронили, ах тош цо звуцуваш, межо в дольносэрских кярли жах напшикват южо звуцуваш нумер 100, пеш а 7 жасет, хвал того кнеза, або нумер 206 а 6 жасет, жогнуй кнежо нас. Дальшне термин за ту нежелу маме в Веренцайн. Там бужо следне жен устаенце Open Art Lausitz Биеннале. Тойо с таким следне жен, жош межошо шаке жива региональных мязаними теке сэрских, нимских, а мязанародных умеоцу зевших шпартах творецего умеоства огледаш. Вяска Веренцайн пшисвуша добрио вугою. На тамне гвоне дрозе Хауптстрасе 6 а 7 жасет Йотен двер. Хтош цо лубе побыш венце, ас наш нецоретнего накупуваш, межо на чантарове маркыш. Таки бужо нежелу в гротку, на марку. Вет весемих зайча ашто зигачих буду там шаке стойнища на убиранье. Дальшне чантарове марк бужо пши мазникойском язорье близко Турея. То бужо вет зига ядностчих до пешich, местно бужо директне пши кемпингованищу. Комуш се цо, тен межо се теке купатыш, або ешницу, кафе, або лот купиш. За паркованищо там дешо пак нецо запвашиш. Теке нежелу бужо в слепем фамилию в свежен. Звезд сеньороен организируйо. То бужо вет зига двею в туаришностнем локалу пши спортнищу. Виче, соботу пак йо дальшне жен жош можина кокота вапайо в дольне вужице. То бужо в Охозе, Стробицах а Рогозне. Охоска можина змакасе зигат вию на свеженске вуце пши спортнищу, зигачих захопио то ретобанье. Вет седемих бужо диску. В Стробицах бужо на подвию умашируваш вет нефоктойц на места. Сегат вию бужо то ретованье на шошиц вуце. На пустырих буду кафе, млинце, а тыкайнц, вяцо бужо рея ретарьо вет седемих. Хтош пшижо весерске драствие, мусы яно поменьшоне заступ вашиш. А в Рогозне умашируюю соботу сега ядног пши спортларским домье, вет сега двею бужо то ретованье пши сайнкованищу сы. Сега весемих бужо рея в спортларским домье. Хтош се пак не займуйо за весну сарску культуру, але скире се загорио за то мисчайнске, тен даш се соботу вето дойсы упирайо. Сарский умеуский коллектив Вакуум свеши свой пешлетный юбилей плакала в Рудне, в гумне Гартенфройден в Шрамойц мае. Сегачих жотам лос. А с тем житцем вам вьеле вясела тенкоинц тюжиня.
1: Я аграйо пшилшам ветра собу. Горуце конц тижня лаже пред нами, уже жінця температура максимальне аж до 2 чижаща граду ступа віче аж до 7 чижаща граду, але дерьо аж десь пен нежелу охважуваш, десь скинц не падаш, на то серольні карі агумніш карі ясле, а те, ако не любую усоке температури, по таким добре мішання за куждіко бужо не цопедла.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишик Себастьо.
1: Цавского программа.
2: Ньоцо, дожим я кацарк кито жинца, люби жиши. Вин ма проблем, пшетцы мусы сам граш, а то се йому не спетоба. Tokotla se žice bračika, a sluhajša, kaku ideju jogo mama ma.
3: Kucork kito a bračiki.